0: 你过来，смотри, что я тебе приготовил. Держи.
1: А,
0: ты
1: вот, да?
2: Гений.
0: Держи.
2: Гений, да, я взял Лиу, а?
1: Тося, Тося.
0: Оружие! Честь отдать! Раз! Два! Три! Оружие! Дважды!
1: Ха-ха-ха!